3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. 8 медалей различного достоинства получили представители Брянской области на первенстве России по легкой атлетике спорта глухих. В соревнованиях в Саранске приняли участие юноши и девушки из 28 российских регионов, а также спортсмены из Республики Беларусь. В последний день состязания Анна Козеичева взяла золото в метании диска. Данила Брашов в метании молота. Серебряные медали получили метатели диска Герман Солопеев и Ярослав Козлов. В общей сложности в копилке брянцев по итогам первенства 3 золотые, 2 серебряные медали, а также 3 бронзовые. В Брянске состоялось открытие Всероссийского научно-технического первенства по автомобильному спорту среди учащихся в классах кордовых моделей. Ребята вступили в борьбу за звание лучших. Соревнования проходят как в личном, так и в командном зачетах. В них участвуют две команды Центра технического творчества «Охта» из Санкт-Петербурга, соперники из Дворца творчества и спорта «Пионер» из Тюмени и сборная Брянской области. Юным инженерам необходимо доказать мощь своих творений, разогнав их до предельной скорости на дистанции в 500 метров. Командный результат определяли по сумме 5 лучших показателей из 8 возможных классов. Впереди у ребят несколько напряженных дней состязаний. Брянский пловец Илья Бородин примет участие в чемпионате Европы в Париже. Пловцы будут соревноваться в период с 10 по 16 августа. Всего в списке 44 спортсмена, из них 26 мужчин и 18 женщин. За награды европейского первенства будет бороться и заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, а также воспитанник Брянской спортшколы Олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин. Брянский «Аполлон» водных дорожек выступит на дистанции в 200-400 метров комплексным плаванием. Напомню, ранее Илье Бородину не было равных на 200-метровке комплекса с результатом 1 минута 57,24. Далее Илья одержал верх на дистанции вдвое длиннее, на 400-метровке с результатом 4 минуты 10,30 секунды. В Бежецком районе Брянска на территории спортивной школы «Торпеда» продолжается обустройство спортивной зоны, оснащенной современным оборудованием с QR-кодами и доступом к интернету. На площадке горожане смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол, помимо этого заниматься воркаутом. Бесплатно пользоваться площадкой сможет любой желающий. Объект строится по федеральному проекту «Бизнес-спринт» государственной программы развития физической культуры и спорта Брянской области. Строительство планируют завершить уже в августе этого года. Брянская область сможет получить субсидии на создание или модернизацию футбольных полей. Поддержку окажут в рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта. Постановление о правилах предоставления и распределения субсидий подписано правительством. Уточняется, субъекты федерации смогут получать софинансирование на создание 2-3 футбольных полей ежегодно. Предусмотрено оснащение данных спортивных объектов системой подогрева для круглогодичного использования. На создание футбольных полей каждый год планируется выделять около 1,5 миллиарда рублей. Субсидии будут предоставляться для размещения футбольных полей в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 тысяч человек. Если же население все-таки меньше, то для получения поддержки регион должен предоставлять гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних населенных пунктов для осуществления занятий. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 Радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

бэйби, как ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша. Я покажу нам этот город.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 5 часов.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: И 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области. Егор Ковальчук отметил, президент Владимир Путин поставил четкую задачу провести выборы в установленные сроки в строгом соответствии с законом, при этом принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Как сообщил руководитель области, в настоящее время на Брянщине создаются все условия, чтобы жители могли принять участие в избирательных процедурах и реализовать свое конституционное право. Совместно с профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на минимизацию различных провокаций со стороны киевского режима, в том числе и информационные, попытки диверсий с целью дестабилизации ситуации в регионе. Аграрии Брянской области заготавливают корма на зиму. Согласно отраслевым данным, в настоящее время выполнено уже более трети плана. Этому благоволит и благоприятная погода, что помогает быстрее работать. В результате объемы скошенного сена и заложенного сенажа превышают прошлогодние показатели. Известно, сейчас в полях работает порядка 250 кормооборочных комбайнов и свыше 1000 единиц другой техники. Добавлю, в конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Все хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами, поэтому работы идут без перебоев. Ранее сообщалось, в исполнении поручения президента Владимира Путина сельское хозяйство получило механизмы для развития материально-технической базы, а также науки и внедрения самых лучших технологий на полях и фермах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Министерстве иностранных дел заявили, киевский режим, руководствуясь указаниями Запада, продолжает курс на эскалацию конфликта и не оставляет попыток втянуть в него ближайших союзников России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, главарь киевской хунты, полностью утратив политическую самостоятельность, стремится спровоцировать эскалацию конфликта, проводя теракты и атаки на гражданскую инфраструктуру и население России. Дипломаты указывают, что ни нынешние украинские власти, ни их европейские приспешники не скрывают своих истинных целей. Лидеры европейских государств Североатлантического альянса с высоких трибун признаются, что Россия в лице Украины противостоит коллективному Западу и его военным мощностям. Владимир Путин оценил заявление политиков Европейского Союза об угрозе нападения Российской Федерации, назвав все выдвигаемые нарративы грубой и наглой ложью. Президент отметил, для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или полная некомпетентность. Банки начали считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке. Теперь при определении среднемесячного дохода заемщика кредитные организации будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Ранее регулятор отмечал, банки и микрофинансовые организации постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Иные поступления на счет необходимо будет подтверждать дополнительными документами. В отношении зарплат клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных Центробанком, оценивать и другие источники доходов, кроме заработной платы. При этом индивидуальные предприниматели сохраняют право выдавать справки о зарплате своим работникам. А подтвердить собственный доход они могут с помощью налоговых деклараций или книги учета доходов и расходов. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии нарастили посевные площади под картофель. На фоне сокращения возделывания культуры в промышленном секторе в целом по стране на 7%, брянские сельхозпредприятия и фермеры напротив увеличили объемы производства. Брянская область остается лидером в картофелеводстве России и делает ставку еще и на рост урожайности второго хлеба. Согласно отраслевым данным, посевная кампания по картофелю в июне продолжилась в ряде регионов, в том числе посадки поздних сортов клубней. Ожидается умеренное увеличение площадей под картофель с 280 тысяч гектаров в прошлом году до 286 тысяч в нынешнем. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина – лидер. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе, шли на развитие местного бизнеса и трудовых коллективов. Самозанятые брянцы получат первые выплаты по больничному уже в августе. Деньги получат участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявки о вступлении в программу в январе нынешнего года и начали перечислять взносы с февраля. В Социальном фонде России уточнили, самозанятый может получить выплаты по больничному листу спустя 6 месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Их по действующим правилам следует начать уплачивать уже на следующий месяц после регистрации. Таким образом, уже по итогом июля самозанятые получат право на больничные, а сами выплаты при этом поступят в августе после закрытия больничного листа. Размер определяется выбранной страховой суммой – 35 тысяч или 50 тысяч рублей – и продолжительностью страхового стажа, а также периода участия в эксперименте. Уведомление о выплатах также будет поступать непосредственно после закрытия больничного листа. Представители стран-участниц ОБСЕ за закрытыми дверями соболезнуют России в связи с атаками вооруженных сил Украины. Как отмечают российские дипломаты, некоторым представителям мирового сообщества не хватает смелости, чтобы сделать это публично, поскольку Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности и сковывают волю членов Европейского Союза. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя. Глава государства обратил внимание на то, что в мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. Президент подчеркнул, западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, вооруженные силы Украины отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам. Кабинет министров поддержал законопроект о максимальной сумме рассрочки в размере 400 тысяч рублей. Теперь при оплате товаров и услуг по частям исключаются переплаты, комиссии и огромные штрафы. Стоимость товара в рассрочку не может отличаться от обычной цены при полной оплате, а штрафы не должны превышать 20% годовых от суммы просрочки. Деятельность оператора в рассрочке переходит под контроль Банка России, что увеличит защищенность покупателей. Ограничение в 400 тысяч рублей на один договор, по мнению авторов, поможет снизить риски использования рассрочки для обналичивания средств или других незаконных схем. При этом для крупных покупок граждане по-прежнему смогут пользоваться другими финансовыми продуктами, например, потребительскими кредитами, которые регулируются отдельными нормами. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолето». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»? Скидки вы желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Айра.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. В городе партизанской славы 8 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области. Егор Ковальчук отметил, президент Владимир Путин поставил четкую задачу провести выборы в установленные сроки в строгом соответствии с законом, при этом принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Как сообщил руководитель области, в настоящее время на Брянщине создаются все условия, чтобы жители могли принять участие в избирательных процедурах и реализовать свое конституционное право. Совместно с профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на минимизацию различных провокаций со стороны киевского режима, в том числе и информационные, попытки диверсии с целью дестабилизации ситуации в регионе. Аграрии Брянской области заготавливают корма на зиму. Согласно отраслевым данным, в настоящее время выполнено уже более трети плана. Этому благоволит и благоприятная погода, что помогает быстрее работать. В результате объемы скошенного сена и заложенного сенажа превышают прошлогодние показатели. Известно, сейчас в полях работает порядка 250 кормооборочных комбайнов и свыше 1000 единиц другой техники. Добавлю, в конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Все хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами, поэтому работы идут без перебоев. Ранее сообщалось, в исполнении поручения президента Владимира Путина сельское хозяйство получило механизмы для развития материально-технической базы, а также науки и внедрения самых лучших технологий на полях и фермах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Министерстве иностранных дел заявили, киевский режим, руководствуясь указаниями Запада, продолжает курс на эскалацию конфликта и не оставляет попыток втянуть в него ближайших союзников России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, главарь киевской хунты, полностью утратив политическую самостоятельность, стремится спровоцировать эскалацию конфликта, проводя теракты и атаки на гражданскую инфраструктуру и население России. Дипломаты указывают, что ни нынешние украинские власти, ни их европейские приспешники не скрывают своих истинных целей. Лидеры европейских государств Североатлантического альянса с высоких трибун признаются, что Россия в лице Украины противостоит коллективному Западу и его военным мощностям. Владимир Путин оценил заявление о политиках Европейского Союза об угрозе нападения Российской Федерации, назвав все выдвигаемые нарративы грубой и наглой ложью. Президент отметил, для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или полная некомпетентность. Банки начали считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке. Теперь при определении среднемесячного дохода заемщика кредитные организации будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Ранее регулятор отмечал, банки и микрофинансовые организации постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Иные поступления на счет необходимо будет подтверждать дополнительными документами. В отношении зарплаты клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных Центробанком, оценивать и другие источники доходов, кроме заработной платы. При этом индивидуальные предприниматели сохраняют право выдавать справки о зарплате своим работникам, а подтвердить собственный доход они могут с помощью налоговых деклараций или книги учета доходов и расходов. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ. Ольга Егорчева, стендап на ТНТ. И Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Катапульт. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»? Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит, гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Вот вам гениальный риф. Это точно будет хит.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Даже несмотря на все усилия властей по наведению порядка с бензином, на многих заправках страны по-прежнему царит настоящая неразбериха. Водителям приходится заливать в бак то, что есть, а вовсе не рекомендованное топливо. Так чем же все это грозит вашему автомобилю и как уменьшить вред от такой, скажем так, экстренной заправки? И действительно ли спасут ситуацию специальные добавки-присадки? Давайте-ка сегодня разбираться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня нередка ситуация, когда на одних автозаправочных станциях есть только низкооктановый бензин, допустим, 92-й марки, а на других в наличии лишь 98-й и 100-й. При этом, несмотря на то, что большинство современных автомобилей рассчитаны на бензин все-таки на 95-й марки и выше, автовладельцам приходится заливать в бак топливо, ну, какое есть. Главное, что нужно запомнить, если уж и выбирать, то лучше заливать бензин с октановым числом повыше, чем указано в инструкции. Например, если ваша машина ездит на 95-м, то 98-й или 100-й ей точно не повредит, а напротив, обезопасит от проблем с двигателем. Миф о том, что сотый бензин горит горячее, это не более чем сказка. Температура сгорания у них примерно одинаковая. Основное отличие в том, что высокооктановый бензин меньше склонен к стукам, ну то есть детонации. А вот когда приходится заливать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, это уже куда серьезнее. В двигателе начинается детонация, которая сильно нагружает его детали. Особенно страдают от этого мощные турбированные двигатели с высокой степенью сжатия. Если в такой мотор залить плохой бензин, он будет воспламеняться не от искры, а от давления в цилиндре. В первую очередь от этого страдают поршневые кольца и сами поршни, особенно их перегородки. Из-за неправильного сгорания в цилиндрах становится сильно жарко, что может привести к прогару клапанов. А в худшем случае, если долго ездить с такой детонацией, можно даже вообще столкнуться с обрывом шатунов.
0: Автомобильные факты.
1: Если обстоятельства вынуждают вас использовать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, необходимо принять меры для минимизации последующего вреда. Временно измените стиль вождения, исключите резкие разгоны и движения на высоких скоростях. Также не следует заполнять полный бак. Вместо этого долейте небольшое количество, ну скажем так, неправильного топлива к остаткам в баке, чтобы получить смесь более высокооктановым числом, чем чистое низкооктановое. При первой возможности, конечно, полностью заправьтесь рекомендованным топливом. Я, конечно, искренне надеюсь, что все вы это знаете, но лучше напомню, что категорически недопустимо использование дизельного топлива вместо бензина и наоборот, так как это неизбежно приведет к капитальному ремонту двигателя. Кроме того, следует проявлять еще и крайнюю осторожность с присадками, предназначенными для повышения октанового числа. Несмотря на их способность кратковременно улучшать характеристики топлива, особенно те, что содержат металлы, их побочные эффекты могут нанести двигателю значительно больший ущерб, чем та же детонация, о которой мы сегодня упоминали. Самое главное, что стоит зарубить себе на нас, так это то, что превратить бензин низкого октанового числа в высокооктановый невозможно, какие бы присадки вы туда ни добавляли. Помните об этом. Удачи!

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»? Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: для наших детей, что из того?
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Мам! А мам? Мам!
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии нарастили посевные площади под картофель. На фоне сокращения возделывания культуры в промышленном секторе в целом по стране на 7%, брянские сельхозпредприятия и фермеры напротив увеличили объемы производства. Брянская область остается лидером в картофелеводстве России и делает ставку еще и на рост урожайности второго хлеба. Согласно отраслевым данным, посевная кампания по картофелю в июне продолжилась в ряде регионов, в том числе посадки поздних сортов клубней. Ожидается умеренное увеличение площадей под картофель с 280 тысяч гектаров в прошлом году до 286 тысяч в нынешнем. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина – лидер. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе, шли на развитие местного бизнеса и трудовых коллективов. Самозанятые брянцы получат первые выплаты по больничному уже в августе. Деньги получат участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявки о вступлении в программу в январе нынешнего года и начали перечислять взносы с февраля. В Социальном фонде России уточнили, самозанятый может получить выплаты по больничному листу спустя 6 месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Их по действующим правилам следует начать уплачивать уже на следующий месяц после регистрации. Таким образом, уже по итогам июля самозанятые получат право на больничные, а сами выплаты при этом поступят в августе после закрытия больничного листа. Размер определяется выбранной страховой суммой – 35 тысяч или 50 тысяч рублей – и продолжительностью страхового стажа, а также периода участия в эксперименте. Уведомление о выплатах также будет поступать непосредственно после закрытия больничного листа. Представители стран-участниц ОБСЕ за закрытыми дверями соболезнуют России в связи с атаками вооруженных сил Украины. Как отмечают российские дипломаты, некоторым представителям мирового сообщества не хватает смелости, чтобы сделать это публично, поскольку Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности и сковывают волю членов Европейского Союза. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя. Глава государства обратил внимание на то, что в мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. Президент подчеркнул, западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, вооруженные силы Украины отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам. Кабинет министров поддержал законопроект о максимальной сумме рассрочки в размере 400 тысяч рублей. Теперь при оплате товаров и услуг по частям исключаются переплаты, комиссии и огромные штрафы. Стоимость товара в рассрочку не может отличаться от обычной цены при полной оплате, а штрафы не должны превышать 20% годовых от суммы просрочки. Деятельность оператора в рассрочке переходит под контроль Банка России, что увеличит защищенность покупателей. Ограничение в 400 тысяч рублей на один договор, по мнению авторов, поможет снизить риски использования рассрочки для обналичивания средств или других незаконных схем. При этом для крупных покупок граждане по-прежнему смогут пользоваться другими финансовыми продуктами, например, потребительскими кредитами, которые регулируются отдельными нормами. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 18 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Много песен слыхал я в родной стороне, в них про горе и радость мне пели.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. 8 медалей различного достоинства получили представители Брянской области на первенстве России по легкой атлетике спорта глухих. В соревнованиях в Саранске приняли участие юноши и девушки из 28 российских регионов, а также спортсмены из Республики Беларусь. В последний день состязания Анна Козеевичева взяла золото в метании диска. Данила Брашов в метании молота. Серебряные медали получили метатели диска Герман Солопеев и Ярослав Козлов. В общей сложности в копилке брянцев по итогам первенства 3 золотые, 2 серебряные медали, а также 3 бронзовые. В Брянске состоялось открытие Всероссийского научно-технического первенства по автомобильному спорту среди учащихся в классах кордовых моделей. Ребята вступили в борьбу за звание лучших. Соревнования проходят как в личном, так и в командном зачетах. В них участвуют две команды Центра технического творчества «Охта» из Санкт-Петербурга, соперники из Дворца творчества и спорта «Пионер» из Тюмени и сборная Брянской области. Юным инженерам необходимо доказать мощь своих творений, разогнав их до предельной скорости на дистанции в 500 метров. Командный результат определяли по сумме 5 лучших показателей из 8 возможных классов. Впереди у ребят несколько напряженных дней состязаний. Брянский пловец Илья Бородин примет участие в чемпионате Европы в Париже. Пловцы будут соревноваться в период с 10 по 16 августа. Всего в списке 44 спортсмена, из них 26 мужчин и 18 женщин. За награды европейского первенства будет бороться и заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, а также воспитанник Брянской спортшколы Олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин. Брянский «Аполлон» водных дорожек выступит на дистанции в 200-400 метров комплексным плаванием. Напомню, ранее Илье Бородину не было равных на 200-метровке комплекса с результатом 1:57,24. Далее Илья одержал верх на дистанции вдвое длиннее, на 400-метровке с результатом 4:10,30. В Бежецком районе Брянска на территории спортивной школы «Торпеда» продолжается обустройство спортивной зоны, оснащенной современным оборудованием с QR-кодами и доступом к интернету. На площадке горожане смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол, помимо этого заниматься воркаутом. Бесплатно пользоваться площадкой сможет любой желающий. Объект строится по федеральному проекту «Бизнес-спринт» государственной программы развития физической культуры и спорта Брянской области. Строительство планируют завершить уже в августе этого года. Брянская область сможет получить субсидии на создание или модернизацию футбольных полей. Поддержку окажут в рамках госпрограммы развития физкультуры и спорта. Постановление о правилах предоставления и распределения субсидий подписано правительством. Уточняется, субъекты федерации смогут получать софинансирование на создание 2-3 футбольных полей ежегодно. Предусмотрено оснащение данных спортивных объектов системой подогрева для круглогодичного использования. На создание футбольных полей каждый год планируется выделять около 1,5 миллиарда рублей. Субсидии будут предоставляться для размещения футбольных полей в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 тысяч человек. Если же население все-таки меньше, то для получения поддержки регион должен предоставлять гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних населенных пунктов для осуществления занятий. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14. 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Главная достопримечательность Мглина – Успенский собор. Его строительство связано с событиями Отечественной войны 1812 года. Крупные силы французов, захватив Рославль, двинулись на Мглин, но, не дойдя 20 верст до города, получили приказ повернуть в сторону Москвы. В благодарность Богу за спасение горожане решили всем миром возвести храм. Строили собор 15 лет на пожертвование. В 1815 году собор заложили, но через 10 лет стало понятно, что своими силами мглинчане не справятся. В 1825 году горожане обратились за помощью к императору Александру I, когда тот остановился в Мглине по дороге в Таганрог. В краеведческом музее Мглина сохранилась дверь, на которой жители города написали свое прошение. Император пообещал выделить 5000 рублей на достройку храма. Когда Александр I умер, мглинчане уже не рассчитывали на обещанную помощь. Но в 1827 году деньги из казны были выделены. Автор проекта Успенского собора неизвестен. За основу архитектурной формы был взят рисунок с герба города. Главная святыня храма – мглинская икона Божией Матери Адигитрия. Успенский собор был построен без отопления. Службы в нем проводились только в теплое время. Именно поэтому спустя более полувека рядом с собором построили зимнюю пятиглавую церковь Святой Варвары. К 1861 году город по числу населения вырос в четверо. Построили в это время 3 кирпичных, 6 гончарных и кожевенные заводы. Правда, они были очень малы, и их продукция реализовывалась прямо на месте. Накопление торговых капиталов активизировало строительство жилых домов. На главной площади построили 2-этажное здание земской управы. В 1857 году на одной из окраинных улиц возвели 3-этажное здание тюремного замка. Стены, как и положено в таком заведении, толщиной в 1 метр. Говорят, что до революции здесь хранился оружейный арсенал.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в Айра.
6: Рекламная служба 32 радио 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около +28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в увеличении роста объемов внешней торговли России и усилении восточного вектора логистики. Брянский машиностроительный завод передал российским железным дорогам два маневровых тепловоза с тележками. Они адаптированы под колею, которая часто используется за рубежом. Локомотивы будут эксплуатировать на железнодорожном погранпереходе Забайкальск-Маньчжурия в Забайкальском крае. Это крупнейший грузовой пункт пропуска между Россией и Китаем. Подчеркивается, данный коридор становится особенно важным в нынешних условиях. Как сообщил временный исполнитель обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянщине есть чем гордиться. Промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Добавлю, один из флагманов экономики Брянской области, БМЗ, ведет активную работу по локализации производства ключевых компонентов. Это в значительной степени и с максимальной эффективностью позволит осуществить деятельность по развитию железнодорожного транспорта. Ранее сообщалось, в Брянске запустили новое производство, начал работать роботизированный комплекс, благодаря которому значительно повышается скорость сварочных работ. Внутренний рынок России обеспечен топливом. Как отметили в правительстве, имеются накопленные запасы. Кроме того, на фоне ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов сегодня вводятся дополнительные производственные мощности. Перебои, дефициты на отдельных заправках, связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и автозаправочные станции. Эти трудности оперативно устраняются. Власти совместно с нефтяными компаниями мониторят и корректируют ситуацию в ежедневном режиме. Российские вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на бензин на своих автозаправках на уровне инфляции. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не носит критического характера. Глава государства поручил проработать дополнительные меры для гарантированного и бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций. Обязательную маркировку запчастей для автомобилей отложили до 2027 года. Проект предусматривает поэтапное введение обязательного этикетирования отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания самоходных машин, таких как масла, технические жидкости, фильтры, свечи зажигания, стекла, тормозные диски и колодки. Кроме того, колеса, генераторы, подшипники и другие товарные категории. Маркировка запчастей дает возможность контролировать жизненный цикл каждой единицы продукции и получать агрегированную информацию по рынку маркированных товаров. Игроки рынка отмечают, после внедрения данных новаций автозапчасти могут подорожать, поскольку в стоимость товара будет входить не только код Data Matrix, но и затраты на его нанесение, обработку товара, сопровождение документов, хранение, транспортировку, настройку оборудования и работу персонала. 347 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревоги, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел, для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали 8 раз. За административные правонарушения задержаны 27 человек, по подозрению в совершении преступления трое граждан. Кроме того, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведена 171 проверка владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 9 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации оружия или постановкой его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 26 единиц оружия и порядка 4500 патронов. Добровольно сдано гражданами 6 единиц оружия. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 18 копеек. Сейчас в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер южный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

прозрачны, как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: делаешь?
1: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио представляет
1: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: И турист, и меломан –

0: Вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: Твое радио, твоего города. 3-2 радио.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Даже несмотря на все усилия властей по наведению порядка с бензином, на многих заправках страны по-прежнему царит настоящая неразбериха. Водителям приходится заливать в бак то, что есть, а вовсе не рекомендованное топливо. Так чем же все это грозит вашему автомобилю и как уменьшить вред от такой, скажем так, экстренной заправки? Действительно ли спасут ситуацию специальные добавки и присадки? Давайте-ка сегодня разбираться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня нередка ситуация, когда на одних автозаправочных станциях есть только низкооктановый бензин, допустим, 92-й марки, а на других в наличии лишь 98-й и 100-й. При этом, несмотря на то, что большинство современных автомобилей рассчитаны на бензин все-таки на 95-й марки и выше, автовладельцам приходится заливать в бак топливо, ну, какое есть. Главное, что нужно запомнить, если уж и выбирать, то лучше заливать бензин с октановым числом повыше, чем указано в инструкции. Например, если ваша машина ездит на 95-м, то 98-й или 100-й ей точно не повредит, а напротив, обезопасит от проблем с двигателем. Миф о том, что сотый бензин горит горячее, это не более чем сказка. Температура сгорания у них примерно одинаковая. Основное отличие в том, что высокооктановый бензин меньше склонен к стукам, ну то есть детонации. А вот когда приходится заливать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, это уже куда серьезнее. В двигателе начинается детонация, которая сильно нагружает его детали. Особенно страдают от этого мощные турбированные двигатели с высокой степенью сжатия. Если такой мотор залить плохой бензин, он будет воспламеняться не от искры, а от давления в цилиндре. В первую очередь от этого страдают поршневые кольца и сами поршни, особенно их перегородки. Из-за неправильного сгорания в цилиндрах становится сильно жарко, что может привести к прогару клапанов. А в худшем случае, если долго ездить с такой детонацией, можно даже вообще столкнуться с обрывом шатунов.
0: Автомобильные факты.
1: Если обстоятельства вынуждают вас использовать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, необходимо принять меры для минимизации последующего вреда. Временно измените стиль вождения, исключите резкие разгоны и движения на высоких скоростях. Также не следует заполнять полный бак. Вместо этого долейте небольшое количество, ну скажем так, неправильного топлива к остаткам в баке, чтобы получить смесь более высокооктановым числом, чем чистое низкооктановое. При первой возможности, конечно, полностью заправьтесь рекомендованным топливом. Я, конечно, искренне надеюсь, что все вы это знаете, но лучше напомню, что категорически недопустимо использование дизельного топлива вместо бензина и наоборот, так как это неизбежно приведет к капитальному ремонту двигателя. Кроме того, следует проявлять еще и крайнюю осторожность с присадками, предназначенными для повышения октанового числа. Несмотря на их способность кратковременно улучшать характеристики топлива, особенно те, что содержат металлы, их побочные эффекты могут нанести двигателю значительный больший ущерб, чем та же детонация, о которой мы сегодня упоминали. Самое главное, что стоит зарубить себе на нас, так это то, что превратить бензин низкого октанового числа в высокооктановый невозможно, какие бы присадки вы туда ни добавляли. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: лекарством от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже.
1: Два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
2: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться.

0: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Все мы знаем слово «счастье», слово «уважение», «достаток», «благополучие», «любовь» и много-много других приятных интересных слов. Но мало кто задумывается, что за этими словами стоит. Ведь это, по сути, обобщение. Это обобщение множества-множества разных событий, ощущений, эмоций, мест, где-то любовь к вам пришла. И все это объединяется в одно слово «любовь». Почему важно знать, что содержится внутри каждого из этих слов? Потому что, если вы не знаете, что для вас, например, уважение, тогда вы не будете понимать, достигли вы уважения, например, в профессиональной среде или нет. Подумайте, ответьте себе на вопрос, что я увижу, услышу или почувствую, когда я заслужу уважение коллег? Что изменится прямо на поведенческом уровне? Они станут со мной разговаривать по-другому, они станут меня называть по имени-отчеству. Когда я достигну уважения, я буду работать уже не в этом кабинете, а в другом. Или, может быть, я вообще перееду в другой город, меня пригласят в другое место. Разберите для себя каждое из этих слов. Потому что пока вы не знаете тех критериев, по которым вы оцениваете каждое из этих слов, вы никогда не поймете, достигли вы уважения или нет. Ведь чтобы это понять, нужно сравнить текущую ситуацию или настоящий момент с тем, что в вашем представлении является уважением. То же самое, например, семья. Я знаю много случаев, когда люди ссорятся о том, приглашать ли, например, родственников на какой-то праздник или не приглашать. И происходит это потому, что у них разные представления о семье. Для кого-то семья – это я, жена и мой ребенок, а для кого-то я, жена, ребенок, теща, тесть, свекр, свекровь, все их родственники, двоюродные братья, тетки и огромный круг людей. Плохо это или хорошо? Не знаю, это вам решать. Но, например, такое простое слово, как семья, обсудите в семье, в собственной, скажите, дорогая или дорогой, а кого ты считаешь семьей? И очертите этот круг для себя, для двоих. И тогда вы будете понимать, кто у вас семья и кого вы приглашаете, кого не приглашаете. И тогда это вас объединит. И так с каждым большим таким значимым словом для себя. Также с любовью, также с счастьем, также с достатком. И тогда вы будете понимать, достигли вы этого или нет. Тогда у вас будут критерии, и тогда будет понятно, что цель достигнута, и можно переходить к следующей цели. А я вам желаю хорошей, насыщенной, внятной и осознанной жизни. Это был метод Карлова.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке, транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Последний раз окунусь в эту воду. Я себя знаю, выйду сухим. Как мне наскучит, сразу же брошу. Тону 8 раз в

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии нарастили посевные площади под картофель. На фоне сокращения возделывания культуры в промышленном секторе в целом по стране на 7%, брянские сельхозпредприятия и фермеры напротив увеличили объемы производства. Брянская область остается лидером в картофелеводстве России и делает ставку еще и на рост урожайности второго хлеба. Согласно отраслевым данным, посевная кампания по картофелю в июне продолжилась в ряде регионов, в том числе посадки поздних сортов клубней. Ожидается умеренное увеличение площадей под картофель с 280 тысяч гектаров в прошлом году до 286 тысяч в нынешнем. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина – лидер. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе, шли на развитие местного бизнеса и трудовых коллективов. Брянская область принимает активное участие в увеличении роста объемов внешней торговли России и усилении восточного вектора логистики. Брянский машиностроительный завод передал российским железным дорогам два маневровых тепловоза с тележками. Они адаптированы под колею, которая часто используется за рубежом. Локомотивы будут эксплуатировать на железнодорожном погранпереходе Забайкальск-Маньчжурия в Забайкальском крае. Это крупнейший грузовой пункт пропуска между Россией и Китаем. Подчеркивается, данный коридор становится особенно важным в нынешних условиях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщине есть чем гордиться. Промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия, от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Добавлю, один из флагманов экономики Брянской области, БМЗ, ведет активную работу по локализации производства ключевых компонентов. Это в значительной степени с максимальной эффективностью позволит осуществить деятельность по развитию железнодорожного транспорта. Ранее сообщалось, в Брянске запустили новое производство, начал работать роботизированный комплекс, благодаря которому значительно повышается скорость сварочных работ. В Минпромторге заявили о контроле ситуации с топливом у ритейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества бензина и дизеля, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует. Подчеркивается, обеспечение доступности товаров для населения является одной из ключевых задач правительства. При возможных сбоях с топливом для автомобильного ритейла будут оперативно приняты необходимые меры в координации с отраслью. Минпромторг также сообщает, что находится в постоянном контакте с участниками рынка и продолжает мониторинг ситуации. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели. В то же время власти обсуждают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Президент России также призвал свести к минимуму последствия террористических ударов вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры России. Единый госэкзамен позади. Остались только одни пересдачи одного любого предмета по выбору. Они в этом году назначены на 8 и 9 июля, но на общие результаты это практически не повлияет. В этом году отмечается небольшое снижение тех, кто выбрал социально-гуманитарные предметы, за исключением географии. Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ в России есть единственный результат в 500 баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Растет количество выпускников, которые не просто пришли на экзамен, а хорошо подготовились и хорошо его сдали. За время экзаменационной кампании нынешнего года баллы на портале госуслуг посмотрели уже более 10 миллионов раз. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 18 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 25, а вот в ночные столбики опустятся до комфортных плюс 20. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7:32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Каждая историческая эпоха несет в себе свои особенности. Читаются они в названиях населенных пунктов. Возьмем Олешин починок и починок. Это слово связано с развитием пашенного земледелия. Починок от слова «почин» – начало. Из русского языка заимствовано удмуртским, где починка – это новое поселение, выселки. С распространением подсечного земледелия связан термин слова «гарь» и «жар». С участием этих топонимов появились и названия населенных пунктов. В Брянском, Камальческом, Почевском районах есть «пальцо», «пальники». Их имена образованы от глагола «палить». В некоторых случаях выгревшая местность в результате стихийно возникших лесных пожаров. А иногда такая же местность, но в результате поджога человеком для последующего использования под пашню. В Климовском районе Сачковичского сельского совета поселок называется «Великие Пожни». Слово «пожинать» – «пожать», значит «жать серпом».

0: сжинать хлеб. Пожня – это покос, укос, сенокос. Пожить – это травяное место. Лук. Пожня бывает и в лесу. Название сурожа тоже связывается с землей, с хлебом. Приставка «су» по-русски означает «смесь». Суглинок – это смесь глины и песка, в которой больше глины. Супесь – это такая же смесь с прибавлением песка. Сурож – это рожь с пшеницей. Сурушка в словаре «даля» – это крупинка, крошка, зернышко. Город Сураж до 1782 года был деревушкою Суражичи.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. В Брянске 16 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии Брянской области заготавливают корма на зиму. Согласно отраслевым данным, в настоящее время выполнено уже более трети плана. Этому благоволит и благоприятная погода, что помогает быстрее работать. В результате объемы скошенного сена и заложенного сенажа превышают прошлогодние показатели. Известно, сейчас в полях работает порядка 250 кормоуборочных комбайнов и свыше 1000 единиц другой техники. Добавлю, в конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Все хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами, поэтому работы идут без перебоев. Ранее сообщалось, в исполнении поручения президента Владимира Путина сельское хозяйство получило механизмы для развития материально-технической базы, а также науки и внедрения самых лучших технологий на полях и фермах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области. Егор Ковальчук отметил, президент Владимир Путин поставил четкую задачу – провести выборы в установленные сроки в строгом соответствии с законом, при этом принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Как сообщил руководитель области, в настоящее время на Брянщине создаются все условия, чтобы жители могли принять участие в избирательных процедурах и реализовать свое конституционное право. Совместно с профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на минимизацию различных провокаций со стороны киевского режима, в том числе и информационные, попытки диверсий с целью дестабилизации ситуации в регионе. В Министерстве иностранных дел заявили, киевский режим, руководствуясь указаниями Запада, продолжает курс на эскалацию конфликта и не оставляет попыток втянуть в него ближайших союзников России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, главарь киевской хунты, полностью утратив политическую самостоятельность, стремится спровоцировать эскалацию конфликта, проводя теракты и атаки на гражданскую инфраструктуру и население России. Дипломаты указывают, что ни нынешние украинские власти, ни их европейские приспешники не скрывают своих истинных целей. Лидеры европейских государства Североатлантического альянса с высоких трибун признаются, что Россия в лице Украины противостоит коллективному Западу и его военным мощностям. Владимир Путин оценил заявление о политиках Европейского Союза об угрозе нападения Российской Федерации, назвав все выдвигаемые нарративы грубой и наглой ложью. Президент отметил, для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или полная некомпетентность. Внутренний рынок России обеспечен топливом. Как отметили в правительстве, имеются накопленные запасы. Кроме того, на фоне ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов сегодня вводятся дополнительные производственные мощности. Перебои, дефициты на отдельных заправках, связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и автозаправочные станции. Эти трудности оперативно устраняются. Власти совместно с нефтяными компаниями мониторят и корректируют ситуацию в ежедневном режиме. Российские вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на бензин на своих автозаправках на уровне инфляции. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не носит критического характера. Глава государства поручил проработать дополнительные меры для гарантированного и бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 28, правда, при этом не исключены осадки и грозы. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Авторадио. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
2: Поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха

0: около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Даже несмотря на все усилия властей по наведению порядка с бензином, на многих заправках страны по-прежнему царит настоящая неразбериха. Водителям приходится заливать в бак то, что есть, а вовсе не рекомендованное топливо. Так чем же все это грозит вашему автомобилю и как уменьшить вред от такой, скажем так, экстренной заправки? Действительно ли спасут ситуацию специальные добавки-присадки? Давайте-ка сегодня разбираться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня нередка ситуация, когда на одних автозаправочных станциях есть только низкооктановый бензин, допустим, 92-й марки, а на других в наличии лишь 98-й и 100-й. При этом, несмотря на то, что большинство современных автомобилей рассчитаны на бензин все-таки на 95-й марки и выше, автовладельцам приходится заливать в бак топливо, ну, какое есть. Главное, что нужно запомнить, если уж и выбирать, то лучше заливать бензин с октановым числом повыше, чем указано в инструкции. Например, если ваша машина ездит на 95-м, то 98-й или 100-й ей точно не повредит, а напротив, обезопасит проблем с двигателем. Миф о том, что сотый бензин горит горячее, это не более чем сказка. Температура сгорания у них примерно одинаковая. Основное отличие в том, что высокооктановый бензин меньше склонен к стукам, ну то есть детонации. А вот когда приходится заливать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, это уже куда серьезнее. В двигателе начинается детонация, которая сильно нагружает его детали. Особенно страдают от этого мощные турбированные двигатели с высокой степенью сжатия. Если такой мотор залить плохой бензин, он будет воспламеняться не от искры, а от давления в цилиндре. В первую очередь от этого страдают поршневые кольца и сами поршни, особенно их перегородки. Из-за неправильного сгорания в цилиндрах становится сильно жарко, что может привести к прогару клапанов. А в худшем случае, если долго ездить с такой детонацией, можно даже вообще столкнуться с обрывом шатунов.
0: Автомобильные факты.
1: Если обстоятельства вынуждают вас использовать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, необходимо принять меры для минимизации последующего вреда. Временно измените стиль вождения, исключите резкие разгоны и движения на высоких скоростях. Также не следует заполнять полный бак. Вместо этого долейте небольшое количество, ну скажем так, неправильного топлива к остаткам в баке, чтобы получить смесь более высокооктановым числом, чем чистое низкооктановое. При первой возможности, конечно, полностью заправьтесь рекомендованным топливом. Я, конечно, искренне надеюсь, что все вы это знаете, но лучше напомню, что категорически недопустимо использование дизельного топлива вместо бензина и наоборот, так как это неизбежно приведет к капитальному ремонту двигателя. Кроме того, следует проявлять еще и крайнюю осторожность с присадками, предназначенными для повышения октанового числа. Несмотря на их способность кратковременно улучшать характеристики топлива, особенно те, что содержат металлы, их побочные эффекты могут нанести двигателю значительный больший ущерб, чем та же детонация, о которой мы сегодня упоминали. Самое главное, что стоит зарубить себе на нас, так это то, что превратить бензин низкого октанового числа в высокооктановый невозможно, какие бы присадки вы туда ни добавляли. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой! Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио!
2: Спортивный четверг на 3-2 радио.
3: Всем добрый вечер. В эфире Кирилл Пухляков, как всегда. Спортивный четверг у нас. Замечательный, солнечный, ясный денечек. И в студии у нас сегодня тоже тепло, уютно, ясно. Но прежде чем мы начнем представлять наших гостей, я хочу напомнить, что партнер программы — компания «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. Если вы устали отказываться от любимых блюд из-за диеты, есть «Другой рецепт» для тех, кто заботится о здоровье. Блинчики, голубцы, котлеты и даже пельмени теперь низкокалорийно и полезно. Ешьте с удовольствием и худейте без жертв. «Другой рецепт» от Дениса Зацепина. Вкусные решения для здорового питания приобретайте в магазинах «Морозов Фуд». Итак, приступим. В гостях у нас сегодня Иван Чичиканов, чемпион Брянской области по универсальному, рукопашному и армейскому рукопашному бою, чемпион Московской области по армейскому рукопашному бою, а также многократный призер области по самбо, серебряный призер открытого первенства России по полноконтактному бою. Ой, язык даже уже устал все регалии перечитать, но это еще не все. У нас Кристина Карпейкина, мастер спорта по легкой атлетике, многократный победитель соревнований ЦФО, победительница чемпионата России среди студентов 2025 года, бронзовый призер чемпионата России У-23 и тренер Ивана, по совместительству папа ребят, Иван Чичиканов. Вот такой вот у нас сегодня интересный микс в студии. Всем привет.
4: Добрый вечер.
5: Всем привет.
6: Добрый вечер.
3: Ну что, все отозвались вроде, как настроение?
6: Супер. Отлично.
4: Прекрасно.
3: И это здорово. Иван, начнем мы, наверное, с тебя.
4: По старшинству.
3: По старшинству, да, пойдем.
4: Папа,
3: да, как так получается, что ты... И тренируешь сына, и воспитываешь сразу двух уже профессиональных спортсменов. Как у тебя вообще все это получается и выходит?
4: Ну, на самом деле, секрет в том, что воспитывать их получилось по очереди, потому что разница у детей довольно существенная. Кристине нашей уже чемпионке 22 года.
3: Красавица, комсомолка,
4: ой,
3: да?
4: Ой, загляделась.
3: Да, да.
4: А Ивану 11 лет, идет 12 год. Поэтому Кристина уже давным-давно продолжает свой путь на дисциплине, на выдержке, на воспитании уже полученном. А Иваном я занимаюсь сейчас, посвящаю максимально ему. То есть в этом секрет.
3: Угу.
4: Так, что сразу двух.
3: Вот ты папа, но и ты, ты тренер.
4: Для дочки я папа, а да. Для сына отец.
3: Отец, да. Хорошо подметил, да, кстати. Как получилось, что ты тренер именно ему?
4: Ну, если с Кристиной было все проще, ее нужно было только замотивировать на сверхрезультат, так как она была очень энергичная, у нее было, кроме внешности, то есть еще очень сильные данные спортивные, очень энергичная, бегала постоянно. Ее нужно было только мотивировать. Я ей показывал там, Алину Кабаеву, показывал Яну Курнику, русских звезд, то есть которые женщины, которые девушки, которые вкупе с внешностью добились очень высоких результатов. И убедил ее, что она тоже ничем не хуже, и может стать и даже лучше их, звезднее их. Этого было достаточно, дочь мне поверила, так как у нас теплые довольно отношения.
3: Ну, вот, как у папы с дочерью, да, да вот так да, часто бывает. Да,
4: да, да, да. И потом просто нужно было в трудные моменты, когда она сомневалась, хотела свернуть с пути, просто ее направить, поддержать, не дать им бросить спорт. Два или три раза, да, уж было?
5: Ну да, да. Хотела уйти.
3: Вот
5: хотела
3: мы уйти. Про это поговорим, да, еще.
4: Да. С сыном же было все совершенно по-другому. С сыном была сразу же ясная картина, что делать, составлен план, заниматься.

0: Запомнил его, ага. Как он по голове бил ногами моего сына. 3 раза.
1: Ну, Ваня тоже не ангел, я думал.
2: За 2 минуты так. Мы набили друг другу. 16-17, просто такое месиво было.
0: Вот за по баллам. Минуты. Ага. 16-17 за 2 минуты успеть.
1: То есть, да, давайте поясним слушателям, что это очень такая яркая вспышка получилась, да?
0: Две минуты это короткий довольно отрезок. У них 1 раунд, 2 минуты. И баллы назначаются за броски, за удары. И вот за 2 минуты в динамике боя попасть друг к другу 16-17, еле выиграл. Нокдауном.
1: Перестрелка, да, грубо говоря,
0: просто,
1: такая?
0: Просто рубилово, вот так можно сказать. Я стоял и смотрел просто, как он все это выдерживает, то есть на силе духа, как он до конца идет и выиграл буквально, я не знаю, преимущество. Один балл, да? Оказавшись сам в нокдауне, он пошел в рубку и отправил его в нокдаун.
1: Вот где сила воли, да?
0: Понадобилась помощь врачей мальчику. За это время восстановился, получил за нокдаун 3 балла.
1: Ничего себе.
0: И выиграл с преимуществом 1 балл.
1: Вань, даже я вот боюсь тебя.
0: Это не конец истории.
2: Потом через 5 минут...
0: Не дали восстановиться.
2: Был финал тоже. Там матч такой.
0: 5 минут после такого боя тяжелого. Всего лишь.
1: Так.
2: Григорьев Матвей, он ученик, ну, тоже одного из хозяинов лиги, но его, естественно, тянули. Вот я с ним не раз дрался.
0: Да, у них противостояние уже 3 раза было.
1: Угу.
0: Да, воспитанник тренера по совместительству организатора соревнования лиги по полноконтактному бою, поэтому его всегда тянут, всегда какие-то предупреждения, баллы, да, и Ваня идет с ним драться насмерть. И тоже проиграл всего лишь
2: один балл,
0: и то натянули. Я считаю, то есть были, где он ошибки совершал бои, но в этом бою я считаю, что он стал де-факто.
1: А давайте мы немножечко поясним для слушателей, потому что не все в теме, в чем разница между универсальным, армейским рукопашным, полноконтактным.
0: Это лучше самому бойцу так вещать.
1: Давай, расскажи, в чем вообще разница, в чем смысл?
2: Разница в экипировке, в правилах, некоторые аспекты тоже.
1: То есть что-то можно где-то, что-то нельзя, правильно? Там да. Какие-то удушающие приемы, да, или еще что-то, расскажи.
2: К примеру, в рукопашном бою за болевой дается 2 балла, и там просто до вытянутой руки. А в остальных вот видах спорта перечисленных, это сразу же сдача, все, конец боя.
1: Угу.
2: А в рукопашном бою также шлема открытые, а вот в остальном...
0: Своя специфика, да. Без решетки, когда шлем, там больше боишься там прямых рук из бокса.
1: Могут и нос повредить, там
0: конечно,
1: все что угодно.
0: Конечно, да. Если это армейский рукопашный бой, там решетки, защита, то есть более спокойно относятся дети
2: перчатки
0: к ударам.
2: Перчатки разные.
0: Да, к ударам в голову, и поэтому ориентированы на
1: там
0: захват.
1: Там и меньше
0: на
1: нокаутов, вероятно, да?
0: Конечно, там, чтобы нокаутировать, уже нужно действительно обладать серьезным поставленным ударом. Хоть уровень высокий, всероссийский, но не все дети еще в этом возрасте и в этом весе могут так бить. Но рыжий наш может.
1: Не сомневаюсь. Тебе
0: нокаута уже было.
1: Тебе в каком больше боя нравится выступать?
2: Армейский рукопашный бой.
1: В армейском, да?
2: Да.
1: Прям твое?
2: Да.
1: Оно?
0: А почему?
1: Вот, да, интересно, почему?
2: Там вот такие вот именно жесткие правила. Там можно добивать... Там нету вообще ни баллов.
0: По судейству.
2: Ни времени. Ты там просто рубишься. Ты не знаешь, сколько времени до конца боя осталось.
1: Угу.
2: Ты не знаешь, выигрываешь ты или проигрываешь.
0: Поясню. Записки, как в боксе, скрыты у судей. То есть бойцы дерутся до того момента, пока кому-то не поднимут руку. А в остальных видах спорта, например, универсальный бой, рукопашный бой, баллы, преимущества видны на табло. Поэтому что дает отвлечение на табло, всякие хитрости, побегать, попрыгать от противника.
1: То есть можно схитрить,
0: да,
1: я понял.
0: Ну, армейцы, это же публика прямолинейная, поэтому у них и правила такие, как в жизни, как в окопе. Пошел рубиться, и все, а дальше разберемся, кто победил.

0: Поэтому бойцы выкладываются на полную мощность. Ну, вот Ивану это ближе по духу.
1: Кристин, не скучай. Ты с нами здесь.
2: Я слышу.
1: В студии, да. Расскажи, пожалуйста, давай поговорим немножечко про легкую атлетику, да. Что самое сложное в подготовке к стартам ЦФО и на всероссийском уровне? Физическая нагрузка, нервы, что-то еще вообще, как это у тебя?
2: Ну, только на сборах физическая нагрузка. Вот, нервы в порядке пока что. Только у тренера не в порядке. Он все за меня переживает. У меня, поясню,
1: больше нервирует, да?
2: Поясню, у меня тренер Алдушин Александр Александрович. Вот, и он меня подготавливает на все старты. То есть у меня один тренер, а папа у меня как папа. И, ну, по совместительству, конечно, как психолог. То есть я могу с папой, да, могу с папой поговорить, если я там куда-то еду, переживаю. Он меня успокаивает, настраивает. Вот. Но с тренером, ну, тоже. Вот. Но с папой больше коннект в плане, да, в плане психологическом. Вот. А так самое сложное — это, конечно, подготовки на сборах, две тренировки на сборах, режим. Вот. А на самом деле самое легкое — это уже когда ты в сезоне. И вот сейчас у меня соревнования идут подряд, там через каждую неделю практически. И это уже у меня самое легкое. То есть я просто сейчас форму поддерживаю, я ее в
1: клее,
2: сезоне,
1: да?
2: Да, я в сезоне ее набираю, а в соревновательном я ее просто поддерживаю. То есть я практически уже ничего такого тяжелого не делаю, только технические моменты. Вот. А так вот выступаю. У меня следующий старт в субботу. Вот я поеду в Смоленск на универсиаду. Это студенческие, как раз-таки, вот где я в том году была первая. Вот. А потом 14 числа у нас в Брянске проходит Синяева. Это всероссийские соревнования, поэтому приглашаю всех. Приходите посмотреть, поболеть за меня.
3: Всероссия объездила.
2: Да, вот. А потом уже чемпионат России в конце июля у меня. Ну и в августе тоже старт. Ну, короче, я все лето работаю, все лето бегаю.
1: Отдыхать некогда.
2: Да.
1: Ну а вообще, а как отдыхаешь? Слушай, ну я понимаю, что времени практически нет, да? Но что любишь делать вот между соревнованиями всякими?
2: Ничего. Просто лежать, да.
1: Тупо лежишь, потолок смотришь, да?
2: Да, ну потому что у меня...
3: Вы знаете, здесь давно происходит ничего.
2: У меня потому что учеба, тренировки, и я просто... Уже у меня сессия еще не закончилась, у меня последние экзамены на следующей неделе, и мне уже хочется просто полежать спокойно, ни о чем не думать.
1: Сериальчик какой-нибудь посмотреть.
2: Да. Но единственное, в сентябре мы поедем, у нас на восстановительный сбор в Кабардинку, вот, на море. Поэтому вот это жду, да.
3: На вот море. Сколько раз ты была на море уже?
2: Уже много раз. Каждый год езжу, да. Ну, вот отправляют. Так. Бесплатно, кстати.
3: Бонусы.
1: Про бонусы, да, спортивные?
3: Я хочу дополнить. Кристина на самом деле скромничает, да. Чтобы никто не подумал, что она просто узкая, прямолинейная спортсменка, Кристина имеет еще музыкальное образование полное, 7 лет.
1: О.
3: Школа гитары.
2: 5 лет.
3: А, 5?
2: Да. Извиняюсь. Я и забыла уже, что я умею на гитаре играть.
3: Дай наврать, приврать хоть чуть. Ты что, каждый раз
1: мне будешь? Слушай, если бы мы знали, мы бы принесли гитару в студию, и ты бы нам тут еще что-нибудь...
2: Не, если бы я еще параллельно сейчас на гитаре играла, это вообще бы...
3: Когда она была маленькая, я шутил, что дочь у меня спринтер, чемпионка по бегу с гитарой. Но на самом деле... Цель была такая: забить ее время полностью, чтобы не занималась ерундой. Вот и все. Чтобы круг общения был из тех детей,
1: здравый,
3: которыми,
1: да,
3: занимаются родители. Да, чтобы поменьше было времени болтаться где-то или еще что-то. Поэтому добавлена была гитара.
2: Я думаю, поэтому я пыталась уйти.
3: Пыталась уйти лесом, но никто не дал. Пришлось закончить и гитару полностью.
1: Слушай, ну я с тобой согласен, Вань, потому что вот это заполнение времени, да, оно действительно не дает ребенку ничего вот плохого. Ничего плохого, только остается хорошее.
3: Конечно, в подростковом возрасте трудно их в этом убедить, но сейчас, слава богу, что...
1: Ну, понимание же приходит в любом случае.
3: Слава богу, да, что я дожил до тех дней, слава Всевышнему, что теперь дочь понимает, зачем это все делалось.
1: И вот Ваня понимает уже, несмотря на то, что да, он...
3: С Ваней, я думаю, у нас все еще впереди. Впереди подростковый
2: перевод. Не согласен. Для такого случая есть я, которая как бы скажет Ивану то, что...
3: Скажет, да. А я...
1: Стопэ, да?
3: А я к этому времени подкачиваюсь активно.
1: Готовишься, да?
3: Потому что скоро этот маленький... Убийца будет моего роста, моего веса.
1: Заряженный.
3: Да, и нужно мне как-то свою правду аргументировать будет. Поэтому у нас с вами еще.
1: Конечно.
4: Не согласен.
1: Ну ладно, мы потом встретимся еще, Ваня, поговорим здесь же в студии. А я хочу прерваться на рекламу, потому что мы уже практически на нее залезли.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120-Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
11: Спортивный четверг.
1: Продолжаем наш интересный спортивный четверг. У нас в студии, хочу напомнить, Иван Чичканов. Многократный всякий чемпион по боям, по АРБ, по полноконтактному, универсальному, армейскому рукопашному. Короче, опять перечислять не буду, очень долго. Кристина Карпейкина, мастер спорта по легкой атлетике, там тоже у нее титулов много всего. И она недавно выиграла очень крутой кубок, да, Кубок России.
2: Кубок России, да,
1: второе место, но да. Обновили рекорд 82-го года. И папа, ребят, Иван.
3: Отец.
1: Папа. Иван Чичиканов. Да, в микрофончик, пожалуйста, Вань. Продолжаем наш интересный разговор. Остановились мы на чем, кто помнит. Все забыли.
2: На рекламе.
1: Ну ладно, продолжим. Тогда смотрите, ребят, у нас был открытый остался вопрос по поводу того, что есть такой момент, когда опускаются руки, и уже вроде как ничего не хочется. Кристин, ты, по-моему, да, затронула эту тему?
2: Да, было.
1: Ну что, давай мы обсудим.
2: Хорошо. Да, это было в лет 14-15. Хотела бросить, надоело, мне хотелось погулять, потому что все гуляют в это время, когда я тренируюсь, когда я учусь, а я прихожу с тренировки, мне еще надо уроки сделать. Поэтому гулять мне некогда. И я решила, что надо потихоньку сваливать.
1: Делать ноги.
3: Стала продавливать свои интересы через маму.
2: Ну да, потому что папа было бесполезно, а мама так поддавалась. Вот. И я говорила, что все, я устала.
1: Ну, девочка хочет пожить, девочке надо.
2: Да.
1: Ну как так, вот, правда? Что это такое? Все этот спорт.
2: Ну, а мама уже стала как бы к папе намекать, но папа сразу выкупил фишку, он такой, не, стоп. И как бы на этом все закончилось.
1: Дал волшебный пендель,
2: да,
1: скажем так. Да,
2: да, да, и все, и пошла. Да, и еще был момент.
1: Слушай, ну как это было? Он поговорил с тобой просто вот чисто по душам, да? Вы сели,
2: ну,
1: там
2: да,
1: на кухне, сказал,
2: да.
1: Он сказал: Крис, знаешь что, давай-ка не занимайся,
2: ну,
1: ерундой.
2: Да, то, что, грубо говоря, я с третьего класса тренируюсь, это просто все в мусорку.
1: Жалко,
2: да.
1: Ну,
2: да,
1: уже
2: жалко.
1: Пройденный путь такой.
2: Да, да, да.
3: Аргументы были такие: какой смысл пройти 70-80% пути и перед открытой дверью развернуться и просто все это слить? Ну, и всегда была мотивация побочными всякими плюсами. А самое главное была мотивация для обоих детей всегда такие слова: у тебя есть возможность стать человеком с большой буквы или просто человеком.
1: Угу.
3: Пока еще выбор у тебя есть. Вот выбирай сама или выбирай сам. Хочешь ли ты, чтобы о тебе узнали? Хочешь ли ты всех прелестей вообще, славы, там, каких-то там, не знаю, достатка, все, что связано с профессиональным спортом? Вообще, по моему личному убеждению, что это прекрасная возможность в современном мире остаться в истории, потому что медийное пространство сейчас преобладает. И попасть в умы людей,
1: да,
3: это попасть в историю.
1: Да, оставить спорт, след какой-то такой,
3: да, и
1: значимый.
3: Спорт, я не обесцениваю остальные всякие достижения, там, умственные всякие есть, победители олимпиад математических там или гениальные программисты и так далее, но на мой взгляд, что спорт профессиональный — это самая короткая дорожка. Оставить, как говорит опять же мой старший друг, процитирую его, как можно больше информации, что ты был на этой земле, на этой планете.
1: Угу.
3: Попасть в уму людей.
1: Философия пошла
3: он,
1: у нас
3: он
1: сейчас.
3: Он такой, да, он философ, да. Угу. Поэтому я и цитирую.
1: Вань, когда руки опускаются, что делаешь? С папой
4: не
1: общаешься?
4: Было такого.
1: Да ладно, не ври. Ну что там?
3: Я подтверждаю, у Ивана
1: серьезно?
3: Такого не было.
4: Вот ни разу я не прогулял тренировку, вот когда не было причины именно.
3: Он настолько убедителен в своих желаниях, что он даже стесняется сказать, если плохо себя чувствует, чтобы я не подумал, что он хочет отлынивать.
1: А, даже вот так?
3: Ни разу он не сказал, я не хочу тренироваться.
4: Бывала
3: температура, да. А потом говорил: отец, если честно, у меня глаза горели. То есть это значит 37 там от переутомления. Я говорю: так нельзя. Вдруг нас ПДН слушает. Так нельзя. Если тебе плохо, сразу же говори мне. Никаких тренировок не будет.
1: То есть, ну, прям, я не знаю, вот честно, что сказать.
3: Он фанат, он просто помешанный, он просто больной. Он просто смотрит все свободное время, просматривает нарезки UFC, своих любимых бойцов, их техник, их жизни. Если он играет в PlayStation, то это UFC игра.
1: Ну, наверное, вместе играете с ним.
3: Я уже не справляюсь. Когда 10 раз тебе побеждают, 10-0, уже интерес у меня падает. Я даже не хочу второй джойстик обновлять, он сломался. Он меня бьет постоянно, что мне делать.
1: Ну все. Вот Кристина на гитаре, да, там играет. Вань, а у тебя какие еще увлечения есть?
4: Да, в принципе.
1: Может быть, ты рисуешь там или еще
2: рисует,
1: что-то?
2: Рисует, красиво рисует.
1: Правда?
4: Ну, раньше рисовал, на самом деле.
1: Вот помимо спорта, что тебе нравится еще? Расскажи.
4: Да, когда нет тренировок, когда у меня еще есть силы, но общаюсь с друзьями, поддерживаю общение. Ну, тоже у меня большинство друзей
1: спортсмены.
4: Из спорта, да.
3: Ну, книги, ты же книги любишь.
1: Книжки читаешь.
4: Книги я слушаю, да. Ну, это ведь в основном тоже, пока еду на тренировку.
3: Какая разница?
1: А
3: ты
1: что?
3: Ты время на это тратишь,
1: увлекаешься. Что читаешь, что любишь? Только не говори, что там про каких-нибудь биографии бойцов.
4: Не, это я в основном слушаю.
1: Понятно. Художественное что-то, что нравится?
4: Ну, раньше было художественное, в последнее время по финансовой грамотности слушаю.
1: Вот я, честно, шокирован. Ребята.
3: Перечисли последние.
1: Уникальные просто люди у нас сегодня в студии.
4: «Богатый папа, бедный папа» для подростков, «Самый богатый человек в Вавилоне». Ну, вот это вот последние две книги. До этого я вот самые известные книги Джека Лондона перечитал, но это мой любимый писатель.
1: Так, на папа, наверное, любовь к чтению привел, нет?
2: Да.
1: Да?
3: На самом деле,
0: я первое, к чему привела любовь к выбору. То есть чтение сначала были, естественно, все, что нужно, об этом сказано, что это саморазвитие, это всегда рост бесконечный, внутренний мир, он бескрайний. Вот. А выбор, что интересно уже, конечно, как-то я пытаюсь картину мира помогать формировать, подсовывать, что надо хитренько все. Но считаюсь с мнением, с выбором Ивана, чтобы он уже как мужчина принимал решение сам, на что ориентироваться, чем интересоваться, в какую сторону развиваться. Я могу только ему подсказать, что выгодно, что принесет ему действительно результат, а что его отвлечет. Был, например, такой момент, что он принимал решение, идти на рисование ему или нет. И я ему сразу сказал, ты будешь привязан, например, к школе по рисованию, ты хочешь быть художником профессиональным, посвятить всю жизнь? Нет. Я говорю, так ты можешь рисовать в свое удовольствие, когда хочешь, не привязанные к режиму рисования, да, и так далее. У тебя куча направлений развития в единоборствах, там, и борьба, и бросковая техника, там, и болевые приемы.
1: Ну, от чего у тебя глаза горят, да, как
0: говорится? Конечно, конечно. Лучше тебе все время свое полностью ориентировать на развитие в том, в чем ты хочешь профессионалом быть. А это все больше к медитации, к разгрузке мыслей, рисования. И сын мне тоже верит. Я был убедителен, и он отказался в этой затее.
12: Два радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
13: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
14: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»? Скидки выше. Желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Айра.
15: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
16: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
17: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
18: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
19: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
20: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.
21: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
22: Спортивный четверг.
1: Продолжаем спортивный четверг. В прошлый раз как-то чуть-чуть некорректно мы ушли на рекламу, но это ничего страшного, бывает, прямой эфир, все такое. Ребята, я вас слушаю и удивляюсь, какой у вас крутой папа.
2: Да.
1: Да?
3: Здесь программа была о чемпионах.
1: Но подожди, подожди. Получается, что совсем не сбоку, а все время в центре. И давайте-ка мы по-другому, я у вас спрошу, а что в папе может быть плохого, что вам не нравится? Что у него есть такого?
3: Молчать.
1: Он тиран и деспот, да?
3: Да, я абьюзер еще, да. Как новые слова есть, абьюзер.
1: Абьюзер, да. Мне так жена говорит иногда.
3: Тигран Арбузян, да.
1: Кристин, ну... Понятно, что крутой папа, вообще вопросов нет. Угу. И мотивирует, и цели дает. Угу. И на самом деле, мне кажется, что многие ваши достижения, они благодаря ему.
4: Угу. Конечно, все.
1: Ну, правда, что у него такого есть, может быть, знаешь?
2: Ну, я уже взрослая, в принципе, у меня с ним все максимально гладко. Угу. Ну, потому что я уже, да, я уже выросла, я уже все понимаю, Богу, да. И поэтому все.
1: Может, требовательный сильно был, нет?
2: Ну, в какой-то период, да, но это и надо было будто.
3: Вот, да. Слава Богу, что обид нет уже, да, да, да, есть, да, понимание, почему. Да. В определенный период нужны были ежовые рукавицы. Поэтому есть возможность сохранять теплые отношения. Теперь я получаю только благодарность. Но Кристина скромничает. Она очень дисциплинированный спортсмен. Угу. Очень дисциплинированный.
2: Не, это факт. Вот
1: все, уже не скромничает.
2: У меня все по режиму. У меня питание, сон, подъем. И у меня все вот так по полочкам.
1: То есть очень рациональная такая, да?
3: Мои заслуги в карьере спортивной Кристины, они... Так косвенные, чуть-чуть корректировки, можно сказать, чуть-чуть мотивации, чуть-чуть корректировки, ну, чуть-чуть поддержки психологической, а так она,
2: да,
3: все
2: чисто,
3: сама
2: чисто
3: и
2: именно техника, да, тренер, да, даже не сама, а тренер, вот, но психологические моменты в плане соревнований я вот могу приехать, обсудить с папой, да, то есть он меня настроит правильно. Вот, потому что все в голове 100%. То есть даже если я физически готова, а психологически я не настроена выиграть, то это совершенно не то.
3: Настройка простая была. Как расслабиться?
2: Пап, да. А ты сейчас секреты расскажешь, а потом...
1: А давайте секреты, мы любим секреты.
2: Не, ну ладно, скажи.
3: Настройка была такая.
1: Так, лайфхак.
2: А папа все уже.
4: Не надо, конкуренты.
2: Не-не-не. На самом деле, да, рассказывай, папа, рассказывай.
1: Давай, папа, рассказывай.
3: На самом деле, чтобы не волноваться на соревнованиях, настройка простая. Накрасься, косметика, выправься. Это праздник твой. Это то событие, когда ты наконец-то можешь показать, ради чего ты трудилась, тратила столько сил подготовительно весь этот процесс, дисциплинировалась. У тебя праздник сегодня показать все, что ты можешь. Просто всегда с хорошим настроением, всегда.
2: Ну да, как на праздник, да. Да.
3: И как только Кристина это поняла, был сразу отличный прорыв, замечательный.
2: Вот в том году.
3: Да.
1: Вот это психолог, да? Психолог папа включился.
3: Мне теперь, да, остается им тренироваться, а мне теперь только хвастаться. Какая, да, какая у меня дочь чемпионка.
1: Ну, чем мы, родители, чем можем хвастаться, да? Вот по большому счету.
3: Ну, это же определенные периоды жизни. Когда мы маленькие, мы говорим: мой папа твоего папу победит. Гордимся родителями, красивой мамой, сильным папой. На средней полосе нашего жизненного пути мы соревнуемся своими достижениями. У меня машина лучше, у меня денег больше, я там добился того-то. И приходит зрелый период, когда ты начинаешь гордиться уже достижениями своих детей. А мой сын то, а моя дочь то.
1: А потом еще один период есть, когда внуки пойдут.
3: Надеюсь, доживу. Да, надеюсь, доживу. Но пока же у меня... даже не то, что не о внуках нужно подумать. У меня ведь еще два младших сына.
1: Вот. Да. Мы тебя от всего радио хотим поздравить. Спасибо. С недавним рождением.
3: Спасибо.
1: Да, еще тоже,
3: да. Сына. 21 числа, в день медика, появился на свет Андрей Иванович. Самый младший мой.
1: Который не будет медиком, а будет спортсменом 100%.
3: Одно другому не мешает. Да. Можно быть сначала спортсменом, потом медиком, заживлять травмы, которые нанес людям.
1: А можно быть спортивным медиком. Вообще классная тема, кстати.
3: Конечно.
1: Там ребята-профессионалы тоже.
3: Спорт, он весь дисциплинирует, но не обязывает идти до профессионального уровня. Правильно? Настанет момент, когда все равно я скажу сыну: ну, вот ты мастер. Вот и мастер там, вот ты мастер там. Да, была у тебя в детстве мечта, но теперь ты взрослый. Делай сам выбор, идти тебе дальше, на сверхвеличину. Или тебе достаточно, ты где-то в другом себя видишь. И принимай сам решение, я тебя в нем поддержу. Такой момент настанет, я уверен.
1: Мотивационная речь от этой, да? Ну, конечно, я согласен полностью.
3: Да, и... Андрей Иванович только родился 21 числа, и 3 года скоро будет Богдану Ивановичу. Благодарю. Его я вижу в борьбе.
1: Так, у него какие-то уже задатки прям, да?
3: Он огромен. Он весит 25 килограмм в 2 года 10 месяцев. Он весит 25 килограмм. Богатырская сила, да. Просто богатырская. Его я вижу в борьбе. Там и комплекция, как у борца тяжеловеса, то есть и характер... Ну, характер, наверное, рано еще говорит, нрав, скажем так, нрав. Характер мы ему будем формировать привычками.
1: То есть варианты уже рассмотрены, да?
3: Конечно, пока ребенок тебе верит, нужно быть с ним и вести его туда, куда нужно. Пока ты можешь своим примером что-то показать, быть убедителен в мотивациях. Нужно вести туда, куда нужно. Когда станет взрослым, пройдет подростковый период, тогда уже взрослый человек должен сам определять продолжение своего жизненного пути.
1: Вот интересно у нас сегодня получается спортивный четверг. Вроде как обычно программа, ну, про спорт, да, мы там разговариваем со всякими там спортсменами, единоборство, футбол, бокс там. И мы обычно говорим только про спорт, про тренировки, про что-то такое. А сегодня у нас прям какой-то родительский четверг. У нас прям... Да, это удивительно.
3: Знаете, я максимально вот сдвигал ваше внимание на чемпионах, потому что их будущее на самом деле самое важное. Не мое, их будущее, да. Ну, как-то так получается, что вы переводите фокус на меня.
1: А оно так само получается. На самом деле так и получается. Ну, то есть мы говорим про спорт, но мы всегда затрагиваем тему там отцовства, тему воспитания, вот эти все моменты.
3: Ну, что я могу сказать? У меня получилось использовать в воспитании не только позитивные какие-то моменты, которые автоматически считаны с моих родителей, но и негативные моменты. Использовать их на противофазе, как не надо делать, чтобы было хорошо. И тем родителям, которые настроены заниматься будущим своих детей, я от всей души советую. От всей души советую. Даже есть какие-то негативные пробелы в воспитательном понимании, если можно так выражаться. Нужно использовать то, что было, негативные какие-то моменты, как не нужно делать. Вот. И для меня это важно. Я озвучу свою точку зрения. То есть передать тот факел вообще наследственности, который передавался мне со времен наших древних предков, передать своим детям сейчас, в лучшем виде. Поэтому для меня как бы это естественно.
1: Ребята...
3: Ну, спасибо за комплимент.
1: Да, да. Не, на самом деле все как есть, все по факту. Ребят, давайте с вами, да, тоже немножечко побеседуем. Спорт — это все-таки про победы или про преодоление себя? Кристин, как ты считаешь?
2: Ну, наверное, это просто вот путь, сам путь.
1: Когда у самурая есть только путь, да?
2: Да, да, да, да. Потому что достижение, вот я выполнила этого мастера спорта, да, оно уже прошло, и как бы я есть мастер спорта, но я уже об этом не думаю, не задумываюсь, то есть все, я иду к новой цели. То, что тот, да, когда его не было, я хотела, а сейчас он есть, и есть, и есть. То есть я не думаю каждый день, да,
1: мечте.
2: Ну, то есть я не думаю каждый день, о, круто, я мастер спорта, о, круто, я мастер спорта. То есть я вот, все, у меня уже другая какая-то цель, и я иду.
3: Озвучь, какая вот эта цель?
1: Кстати, да.
3: Какая?
1: Кстати, интересно, какая цель?
2: Ну, новые рекорды. Потом уже по чуть-чуть к мастеру спорта международного класса, да. То есть я не планирую, пока не планирую заканчивать. Вот, дай бог, чтобы здоровье было.
3: Тоже заканчивает, когда все только начинается.
1: Все только, да, все только начинается, все впереди. Ваня, у тебя какие мечты? Но я примерно прикидываю.
4: Вот основная, конечная мечта – стать чемпионом высшей лиги мира, UFC.
1: Я так и знал. Тут было без вариантов.
4: Да, это мечта с детства, это то, из-за чего я выбрал спорт. Конечно, отец в этом подтолкнул. Вообще без сомнений то, что я
1: говорю. Ну вот скажи, а если вдруг дальше все пойдет немножко не так? Да?
4: Никакого вдруг.
1: Ну, давай просто теоретически представим. Вот и тебе, возможно, ты скажешь там через 10 лет, через 15, скажешь, ну все, этот путь меня больше не интересует. Да, вот как с Кристиной мы говорили, что есть путь какой-то определенный. Давай просто предположим, на что бы ты мог отвлечься на другое, кроме спорта? Что тебе могло бы быть по душе?
4: Медицина.
1: Во, ты сразу прям выдал. Значит, на подсознании что-то есть. А что тебя привлекает в медицине?
4: Травматология.
1: Ну, короче, все равно мы где-то близко.
2: Помощь людям, да, Вань?
1: Помощь спортсменам.
4: Да.
1: Кристин, к тебе такой же вопрос.
2: Тяжело. Ну, я получаю сейчас высшее образование на педагога. Вот. Но я пока точно не решила, хочу ли я работать именно в этой сфере. То есть у меня только будет практика в следующем году в школе. И вот я хочу посмотреть, как вообще. Просто я думала о том, что меня много спрашивали, хочу ли я стать тренером, вот тренировать тоже детей. Мне лежит душа. То есть я спортсмен, я не тренер. То есть я себя вообще не вижу. Я даже себе не могу тренировку составить без тренера.
1: Но это,
2: то
1: возможно, есть, пока.
3: Вмешаюсь. Когда я,
1: так.
3: Когда, или дополню как-то, когда я мотивировал Кристину, естественно,

0: Ну, есть всякие, куча всяких разных контрактов рекламных, спортивной одежды и так далее, которые при определенных регалиях, естественно, идут как бонусы спортсменам для заработка, дополнительного налаживания связей, круга общения и так далее. Но, к сожалению, сейчас ведущие марки спортивные Nike, Puma, Puma любимая,
1: ну, кстати, мы без, да, брендов сегодня. Да. Да, какие-то стоит марки. Ну ладно, и бог с ними.
0: Почтовые.
1: И бог с ними. У нас, в принципе, уже не так много времени остается, да, до окончания нашего сегодня интересного разговора, такого родительского, я бы сказал. Спортивно-родительский четверг у нас сегодня.
0: Опять я все испортил.
1: Нет, нет, Вань, ты наоборот приукрасил и внес в мою программу, да, какой-то новый стезю, я не знаю, как это назвать, новую струю. Вот, поэтому, возможно, на следующий эфир откликнется такая же интересная там спортивная семья, да, разноплановая.
0: На самом деле, для меня спорт, психология, мотивация — это звенья одной цепи, поэтому для меня лично неудивительно вообще, что это все взаимодействует, результаты, успехи только при взаимодействии, при всеобщей поддержке. Все поддерживали, и Кристину поддерживали, и дедушка, и мама, и Ваню все поддерживали. То есть только когда все болеют и верят в своих детей, никто не сомневается, только тогда у них все получается, и они верят в себя.
1: Ну и совсем немного остается. Давайте мы сейчас по очереди дадим какие-то советы нашим слушателям, да, которые все еще думают, идти в спорт, отдавать ребенка в спорт, или, может быть, не надо, может быть, это не стоит того, и там откладывают как-то этот вопрос. Вань, давай.
0: Спорт – это дисциплина, в первую очередь. Спорт – это отсутствие фокуса на вредных привычках. Спорт – это режим, чистые мысли у ребенка. А спорт – это характер. Мальчику, который занимается единоборством, попробуй в одной раздевалке, пройди-ка отбор на какой-нибудь секции бокса или борьбы. То есть иерархический инстинкт работает, и дети конфликтуют. То есть это все закаляет, естественно, потом, если человек захочет себя попробовать где-то в бизнесе или какую-то профессию освоить, он будет настойчив, он будет дисциплинирован, и все это будет, ну, то, что это может помочь жизни, защитить свою семью, защитить своих близких, свою жизнь, это естественно.
1: Кристин, ну, коротенечко, да, вот прям буквально 10 секунд.
2: Ну, это, во-первых, путешествие.
1: Я знал, что ты скажешь.
2: Да, много куда уже съездила, много с кем познакомилась. И, в принципе, да, вот дисциплина, во-первых, для девочки это фигура.
1: Класс, да. Согласен.
2: Вот.
1: Вань, коротенько прям, одно слово, и мы уходим.
3: В первую очередь, борьба за лидерство, я считаю, спорт.
1: Красавчик.
3: Как всегда.
1: Красавчик. Ребят, времени совсем мало, уходим с эфира, поэтому спасибо вам огромное, что пришли.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Да, я надеюсь, что увидимся с вами еще в нашей студии не раз.
0: Приглашайте.
4: В Брянске 6 вечера. 3-2 радио. Новости.
5: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области. Егор Ковальчук отметил, президент Владимир Путин поставил четкую задачу провести выборы в установленные сроки в строгом соответствии с законом, при этом принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Как сообщил руководитель области, в настоящее время на Брянщине создаются все условия, чтобы жители могли принять участие в избирательных процедурах и реализовать свое конституционное право. Совместно с профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на минимизацию различных провокаций со стороны киевского режима, в том числе и информационные, попытки диверсии с целью дестабилизации ситуации в регионе. Брянские аграрии нарастили

посевные площади под картофель. На фоне сокращения возделывания культуры в промышленном секторе в целом по стране на 7%, брянские сельхозпредприятия и фермеры напротив увеличили объемы производства. Брянская область остается лидером в картофелеводстве России и делает ставку еще и на рост урожайности второго хлеба. Согласно отраслевым данным, посевная кампания по картофелю в июне продолжилась в ряде регионов, в том числе посадки поздних сортов клубней. Ожидается умеренное увеличение площадей под картофель с 280 тысяч гектаров в прошлом году до 286 тысяч в нынешнем. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе брянщина – лидер. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе, шли на развитие местного бизнеса и трудовых коллективов. Брянская область принимает активное участие в увеличении роста объемов внешней торговли России и усилении восточного вектора логистики. Брянский машиностроительный завод передал российским железным дорогам два маневровых тепловоза с тележками. Они адаптированы под колею, которая часто используется за рубежом. Локомотивы будут эксплуатировать на железнодорожном погранпереходе Забайкальск-Маньчжурия в Забайкальском крае. Это крупнейший грузовой пункт пропуска между Россией и Китаем. Подчеркивается, данный коридор становится особенно важным в нынешних условиях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянщине есть чем гордиться. Промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Добавлю, один из флагманов экономики Брянской области, БМЗ, ведет активную работу по локализации производства ключевых компонентов. Это в значительной степени и с максимальной эффективностью позволит осуществить деятельность по развитию железнодорожного транспорта. Ранее сообщалось, в Брянске запустили новое производство, начал работать роботизированный комплекс, благодаря которому значительно повышается скорость сварочных работ. Самозанятые брянцы получат первые выплаты по больничному уже в августе. Деньги получат участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявки о вступлении в программу в январе нынешнего года и начали перечислять взносы с февраля. В Социальном фонде России уточнили, самозанятый может получить выплаты по больничному листу спустя 6 месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Их по действующим правилам следует начать уплачивать уже на следующий месяц после регистрации. Таким образом, уже по итогом июля самозанятые получат право на больничные, а сами выплаты при этом поступят в августе после закрытия больничного листа. Размер определяется выбранной страховой суммой – 35 тысяч или 50 тысяч рублей – и продолжительностью страхового стажа, а также периода участия в эксперименте. Уведомление о выплатах также будет поступать непосредственно после закрытия больничного листа. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 28, правда, при этом не исключены осадки и грозы. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания КИТ. КИТ гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и

0: 7-летней отработки. Звоните плюс 7-915-800-3201.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Историей известны были на Руси знаменитые брянские леса. Любовь к лесу свойственна человеку. Лес веками кормил, одевал, давал кров человеку, защищал от многочисленных врагов. Множество названий поселков, деревень и сел связано с лесом. Лесной, Лесновка, Лесное, Залесье, Подлесье, Лесная поляна. Широко распространен в славянских языках термин «гай» – «бор», означающий также «лес». Более десятка населенных пунктов так и именуются. Гай. Есть веселый гай, зеленый гай, красный гай, бор, сосновый бор, соколиный бор. Также имеются роща, березовая роща, зеленая роща. А какое же множество названий, и прежде всего дубрава, дуб, дубянка, дубовка, стародуб. Есть и 9 дубов. Это о них легенда. Бился здесь в урочище Илья Муромец с соловьем-разбойником. А вот еще и Вязовск, Вербовка, Ольховка, Ольшаница, Ольховый, Сосновка, Сосновская, Липовка, Липки, Березовка, Белая Березка. А знаете ли вы, как возникло название поселка Белая Березка, где расположен ныне крупный селецкий деревоперерабатывающий комбинат? В середине 19 века здесь земли принадлежали наследнику царского престола Александру. Места на берегу Десны привлекали своей красотой и богатством дичи. В одной из самых живописных участков у Березовой рощи было построено 2 дома для егерей. Вскоре в официальных книгах появилась запись «Хутор егерей под Белой Березкой». Со временем это название сократилось и осталось просто «Белая Березка».
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
3: Реклама.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
10: Где встречается такое, что земля над головой?
11: Не знаю. Где?
10: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
11: Где?
10: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
11: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: В Брянске продолжается масштабное строительство дороги дублера улицы Карачишской. Что сделано сегодня, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: 2 июля отмечается Всемирный день собак. Где в нашем городе можно найти себе верного друга, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: На максимальных скоростях в Брянске проходит всероссийское первенство по автомодельному спорту. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: Один из работников цехов Брянского областного театра «Кукол» работает здесь уже целых полвека. В чем секрет мастерства и любви к своей профессии на протяжении стольких лет, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»? Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Приунились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: В Брянске продолжается масштабное строительство дороги дублера улицы Карачишской. Что сделано сегодня, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: 2 июля отмечается Всемирный день собак. Где в нашем городе можно найти себе верного друга, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: На максимальных скоростях в Брянске проходит всероссийское первенство по автомодельному спорту. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: Один из работников цехов Брянского областного театра «Кукол» работает здесь уже целых полвека. В чем секрет мастерства и любви к своей профессии на протяжении стольких лет, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»?
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Скидки выше, желание ближе. «Космолето» в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в «Айра». Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ, и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4 59 60.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: человечков. События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: В Брянске продолжается масштабное строительство дороги дублера улицы Карачишской. Что сделано сегодня, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: 2 июля отмечается Всемирный день собак. Где в нашем городе можно найти себе верного друга, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: На максимальных скоростях в Брянске проходит всероссийское первенство по автомодельному спорту. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: Один из работников цехов Брянского областного театра «Кукол» работает здесь уже целых полвека. В чем секрет мастерства и любви к своей профессии на протяжении стольких лет, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии Брянской области заготавливают корма на зиму. Согласно отраслевым данным, в настоящее время выполнено уже более трети плана. Этому благоволит и благоприятная погода, что помогает быстрее работать. В результате объемы скошенного сена и заложенного сенажа превышают прошлогодние показатели. Известно, сейчас в полях работает порядка 250 кормоуборочных комбайнов и свыше 1000 единиц другой техники. Добавлю, в конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Все хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами, поэтому работы идут без перебоев. Ранее сообщалось, в исполнении поручения президента Владимира Путина сельское хозяйство получило механизмы для развития материально-технической базы, а также науки и внедрения самых лучших технологий на полях и фермах. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области. Егор Ковальчук отметил, президент Владимир Путин поставил четкую задачу – провести выборы в установленные сроки в строгом соответствии с законом, при этом принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Как сообщил руководитель области, в настоящее время на Брянщине создаются все условия, чтобы жители могли принять участие в избирательных процедурах и реализовать свое конституционное право. Совместно с профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на минимизацию различных провокаций со стороны киевского режима, в том числе и информационные, попытки диверсий с целью дестабилизации ситуации в регионе. В Министерстве иностранных дел заявили, киевский режим, руководствуясь указаниями Запада, продолжает курс на эскалацию конфликта и не оставляет попыток втянуть в него ближайших союзников России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, главарь киевской хунты, полностью утратив политическую самостоятельность, стремится спровоцировать эскалацию конфликта, проводя теракты и атаки на гражданскую инфраструктуру и население России. Дипломаты указывают, что ни нынешние украинские власти, ни их европейские приспешники не скрывают своих истинных целей. Лидеры европейских государства Североатлантического альянса с высоких трибун признаются, что Россия в лице Украины противостоит коллективному Западу и его военным мощностям. Владимир Путин оценил заявление о политиках Европейского Союза об угрозе нападения Российской Федерации, назвав все выдвигаемые нарративы грубой и наглой ложью. Президент отметил, для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или полная некомпетентность. Внутренний рынок России обеспечен топливом. Как отметили в правительстве, имеются накопленные запасы. Кроме того, на фоне ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов сегодня вводятся дополнительные производственные мощности. Перебои, дефициты на отдельных заправках, связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и автозаправочные станции. Эти трудности оперативно устраняются. Власти совместно с нефтяными компаниями мониторят и корректируют ситуацию в ежедневном режиме. Российские вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на бензин на своих автозаправках на уровне инфляции. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не носит критического характера. Глава государства поручил проработать дополнительные меры для гарантированного и бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 28, правда, при этом не исключены осадки и грозы. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
4: Встречаемся в аэро.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

радость за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда быть свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: В Брянске продолжается масштабное строительство дороги дублера улицы Карачишской. Что сделано сегодня, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: 2 июля отмечается Всемирный день собак. Где в нашем городе можно найти себе верного друга, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: На максимальных скоростях в Брянске проходит всероссийское первенство по автомодельному спорту. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
4: Один из работников цехов Брянского областного театра «Кукол» работает здесь уже целых полвека. В чем секрет мастерства и любви к своей профессии на протяжении стольких лет, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Даже несмотря на все усилия властей по наведению порядка с бензином, на многих заправках страны по-прежнему царит настоящая неразбериха. Водителям приходится заливать в бак то, что есть, а вовсе не рекомендованное топливо. Так чем же все это грозит вашему автомобилю и как уменьшить вред от такой, скажем так, экстренной заправки? Действительно ли спасут ситуацию специальные добавки-присадки? Давайте-ка сегодня разбираться. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня нередка ситуация, когда на одних автозаправочных станциях есть только низкооктановый бензин, допустим, 92-й марки, а на других в наличии лишь 98-й и 100-й. При этом, несмотря на то, что большинство современных автомобилей рассчитаны на бензин все-таки на 95-й марки и выше, автовладельцам приходится заливать в бак топливо, ну, какое есть. Главное, что нужно запомнить, если уж и выбирать, то лучше заливать бензин с октановым числом повыше, чем указано в инструкции. Например, если ваша машина ездит на 95-м, то 98-й или 100-й ей точно не повредит, а напротив, обезопасит от проблем с двигателем. Миф о том, что сотый бензин горит горячее, это не более чем сказка. Температура сгорания у них примерно одинаковая. Основное отличие в том, что высокооктановый бензин меньше склонен к стукам, ну то есть детонации. А вот когда приходится заливать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, это уже куда серьезнее. В двигателе начинается детонация, которая сильно нагружает его детали. Особенно страдают от этого мощные турбированные двигатели с высокой степенью сжатия. Если в такой мотор залить плохой бензин, он будет воспламеняться не от искры, а от давления в цилиндре. В первую очередь от этого страдают поршневые кольца и сами поршни, особенно их перегородки. Из-за неправильного сгорания в цилиндрах становится сильно жарко, что может привести к прогару клапанов. А в худшем случае, если долго ездить с такой детонацией, можно даже вообще столкнуться с обрывом шатунов.
0: Автомобильные факты.
1: Если обстоятельства вынуждают вас использовать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, необходимо принять меры для минимизации последующего вреда. Временно измените стиль вождения, исключите резкие разгоны и движения на высоких скоростях. Также не следует заполнять полный бак. Вместо этого долейте небольшое количество, ну скажем так, неправильного топлива к остаткам в баке, чтобы получить смесь более высокооктановым числом, чем чистое низкооктановое. При первой возможности, конечно, полностью заправьтесь рекомендованным топливом. Я, конечно, искренне надеюсь, что все вы это знаете, но лучше напомню, что категорически недопустимо использование дизельного топлива вместо бензина и наоборот, так как это неизбежно приведет к капитальному ремонту двигателя. Кроме того, следует проявлять еще и крайнюю осторожность с присадками, предназначенными для повышения октанового числа. Несмотря на их способность кратковременно улучшать характеристики топлива, особенно те, что содержат металлы, их побочные эффекты могут нанести двигателю значительно больший ущерб, чем та же детонация, о которой мы сегодня упоминали. Самое главное, что стоит зарубить себе на нас, так это то, что превратить бензин низкого октанового числа в высокооктановый невозможно, какие бы присадки вы туда ни добавляли. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. В своих программах я часто рассказываю о том, что нужно проявлять чувства, что нужно поддерживать человека в трудной ситуации, когда он эти чувства проявляет, что нужно помогать ему. А сегодня я хочу вам рассказать, чего не нужно делать, когда человек эти чувства проявляет, когда он попадает в трудную ситуацию, когда он находится в горе. Потому что у нас за поддержку принимают вообще все. Все будет хорошо, не расстраивайся, это не конец света. Я же говорил, ребята, это не поддержка. Это что угодно, но только не она. И хорошо, если человек, проживающий горе, пойдет к специалисту. Но в большинстве случаев эти люди идут к родственникам и друзьям. И они меньше всего хотят это услышать в тот момент, когда им плохо. Поэтому

0: не давайте пустых обещаний. Все будет хорошо, все образуется, жизнь обязательно наладится. Это пустые обещания. Вы не знаете наверняка, что будет дальше в жизни. Вы не знаете, как сложится судьба у человека. Тем более не давайте материальных обещаний что-то купить, куда-то сходить, что-то поменять в своей жизни. Потому что кризис у человека пройдет, он отгорюет, у него эти эмоции выйдут, а обещание он ваше будет помнить. И подумайте, как вы будете после этого выглядеть. Если не знаете, что сказать, если нет сил, нет внутренней энергии, просто молчите. Обнимите человека, сядьте с ним рядом, возьмите его за руку. Это будет гораздо лучше, чем вот эти пустые слова. Запрет на эмоции. Не плачь, не надо так переживать, успокойся, возьми себя в руки. Если вы действительно хотите поддержать человека, не отделаться от него, то как раз-таки вы будете помогать ему проявлять эти чувства. Потому что мы все знаем, что сдержанные эмоции разрушают нас изнутри, превращаются в болезнь и отравляют жизнь. Поэтому любой человек имеет право горевать, злиться, чувствовать обиду, кричать, раздражаться. Поэтому, если вы хотите поддержать или утешить кого-то, дайте возможность рассказать о своих переживаниях, дайте возможность выплеснуть эти чувства, дайте возможность ему выговориться. Он будет кричать, возможно, материться, ругаться, пусть из него это все выходит. Обесценивание чужих проблем. Это не стоит таких слез, это не конец света, ничего же в сущности не случилось, это можно пережить. Если вы не понимаете сути проблемы, если вы не готовы ее разделить с человеком, не обесценивайте. Потому что в этот момент человеку лучше не становится. И даже ваш аргумент, что в Африке голодают дети, и что есть те, кому намного сейчас хуже, не делает страданий меньше. Человеку все равно, что сейчас происходит в Африке, кому сейчас хуже. Ему больно самому, и он волнуется за себя. И поэтому не обесценивайте. Обесценивание причиняет реальный вред. Человек перестает чувствовать себя значимым для вас. Бесполезные советы. Любому человеку, который находится в проблеме, у которого сейчас горе, в меньшую очередь, вообще в последнюю очередь, нужны какие-то советы. Потому что он сейчас в эмоции, он не может мыслить конструктивно, он не может мыслить логически. Поэтому, если вы не готовы поддержать человека, обнять его, побыть с ним, просто отойдите в сторону. Или скажите ему честно, что я не готов с тобой эти эмоции разделить, мне очень тяжело самому, я сейчас не готов поддержать тебя. Оценочные комментарии. Раньше надо было думать. Я тебя предупреждал. Все же было понятно. Не надо быть таким наивным. Ну, здесь, мне кажется, вообще комментарии не нужны. Это не поддержка. Это самоутверждение за счет более слабого человека. Избегайте оценивать поведение человека. Помогайте ему так, как вы можете. Не готовы поддержать человека? Отойдите в сторону. Готовы поддержать? Сделайте это так, чтобы ему было комфортно. Обнимите его, возьмите за руку. Может быть, даже поплачьте вместе с ним. Или сделайте что-то более практичное. Например, если это семья, заберите, возможно, детей к себе на один час или два, чтобы человек мог спокойно, не оглядываясь на окружающих, выразить свое горе. Приготовьте еду, может быть, для семьи. Если это происходит на улице, и на человека вдруг нахлынули чувства, и он рыдает, просто оградите его от тех, кто спешит ему на помощь. Покажите жестами или словами, скажите, что здесь не происходит преступление, здесь никто никого не обидел, просто на человека нахлынули чувства. Постарайтесь дать ему возможность побыть одному. Хотя я понимаю, что на улице это сделать сложно. Вот это будет поддержка. Вот это будет помощь. Помогайте друг другу выражать чувства. И помните о том, что делать не нужно. Это был метод Карлова.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

лучше. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Скидки вы желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ Аэропарк по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
2: Встречаемся в Айра.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук подал в областную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Брянской области. Егор Ковальчук отметил, президент Владимир Путин поставил четкую задачу провести выборы в установленные сроки в строгом соответствии с законом, при этом принять все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Как сообщил руководитель области, в настоящее время на Брянщине создаются все условия, чтобы жители могли принять участие в избирательных процедурах и реализовать свое конституционное право. Совместно с профильными ведомствами реализуется комплекс мероприятий, направленных на минимизацию различных провокаций со стороны киевского режима, в том числе и информационные, попытки диверсий с целью дестабилизации ситуации в регионе. Брянские аграрии нарастили посевные площади под картофель. На фоне сокращения возделывания культуры в промышленном секторе в целом по стране на 7%, брянские сельхозпредприятия и фермеры напротив увеличили объемы производства. Брянская область остается лидером в картофелеводстве России и делает ставку еще и на рост урожайности второго хлеба. Согласно отраслевым данным, посевная кампания по картофелю в июне продолжилась в ряде регионов, в том числе посадки поздних сортов клубней. Ожидается умеренное увеличение площадей под картофель с 280 тысяч гектаров в прошлом году до 286 тысяч в нынешнем. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина – лидер. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе, шли на развитие местного бизнеса и трудовых коллективов. Брянская область принимает активное участие в увеличении роста объемов внешней торговли России и усилении восточного вектора логистики. Брянский машиностроительный завод передал российским железным дорогам два маневровых тепловоза с тележками. Они адаптированы под колею, которая часто используется за рубежом. Локомотивы будут эксплуатировать на железнодорожном погранпереходе Забайкальск-Маньчжурия в Забайкальском крае. Это крупнейший грузовой пункт пропуска между Россией и Китаем. Подчеркивается, данный коридор становится особенно важным в нынешних условиях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянщине есть чем гордиться. Промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия, от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Добавлю, один из флагманов экономики Брянской области, БМЗ, ведет активную работу по локализации производства ключевых компонентов. Это в значительной степени и с максимальной эффективностью позволит осуществить деятельность по развитию железнодорожного транспорта. Ранее сообщалось, в Брянске запустили новое производство, начал работать роботизированный комплекс, благодаря которому значительно повышается скорость сварочных работ. Самозанятые брянцы получат первые выплаты по больничному уже в августе. Деньги получат участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, которые подали заявки о вступлении в программу в январе нынешнего года и начали перечислять взносы с февраля. В Социальном фонде России уточнили, самозанятый может получить выплаты по больничному листу спустя 6 месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Их по действующим правилам следует начать уплачивать уже на следующий месяц после регистрации. Таким образом, уже по итогом июля самозанятые получат право на больничные, а сами выплаты при этом поступят в августе после закрытия больничного листа. Размер определяется выбранной страховой суммой – 35 тысяч или 50 тысяч рублей – и продолжительностью страхового стажа, а также периода участия в эксперименте. Уведомление о выплатах также будет поступать непосредственно после закрытия больничного листа. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 28, правда, при этом не исключены осадки и грозы. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Thank you.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Даже несмотря на все усилия властей по наведению порядка с бензином, на многих заправках страны по-прежнему царит настоящая неразбериха. Водителям приходится заливать в бак то, что есть, а вовсе не рекомендованное топливо. Так чем же все это грозит вашему автомобилю и как уменьшить вред от такой, скажем так, экстренной заправки? И действительно ли спасут ситуацию специальные добавки-присадки? Давайте-ка сегодня разбираться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня нередка ситуация, когда на одних автозаправочных станциях есть только низкооктановый бензин, допустим, 92-й марки, а на других в наличии лишь 98-й и 100-й. При этом, несмотря на то, что большинство современных автомобилей рассчитаны на бензин все-таки на 95-й марки и выше, автовладельцам приходится заливать в бак топливо, ну, какое есть. Главное, что нужно запомнить, если уж и выбирать, то лучше заливать бензин с октановым числом повыше, чем указано в инструкции. Например, если ваша машина ездит на 95-м, то 98-й или 100-й ей точно не повредит, а напротив, обезопасит от проблем с двигателем. Миф о том, что сотый бензин горит горячее, это не более чем сказка. Температура сгорания у них примерно одинаковая. Основное отличие в том, что высокооктановый бензин меньше склонен к стукам, ну то есть детонации. А вот когда приходится заливать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, это уже куда серьезнее. В двигателе начинается детонация, которая сильно нагружает его детали. Особенно страдают от этого мощные турбированные двигатели с высокой степенью сжатия. Если такой мотор залить плохой бензин, он будет воспламеняться не от искры, а от давления в цилиндре. В первую очередь от этого страдают поршневые кольца и сами поршни, особенно их перегородки. Из-за неправильного сгорания в цилиндрах становится сильно жарко, что может привести к прогару клапанов. А в худшем случае, если долго ездить с такой детонацией, можно даже вообще столкнуться с обрывом шатунов.
0: Автомобильные факты.
1: Если обстоятельства вынуждают вас использовать бензин с октановым числом ниже рекомендованного, необходимо принять меры для минимизации последующего вреда. Временно измените стиль вождения, исключите резкие разгоны и движения на высоких скоростях. Также не следует заполнять полный бак. Вместо этого долейте небольшое количество, ну скажем так, неправильного топлива к остаткам в баке, чтобы получить смесь более высокооктановым числом, чем чистое низкооктановое. При первой возможности, конечно, полностью заправьтесь рекомендованным топливом. Я, конечно, искренне надеюсь, что все вы это знаете, но лучше напомню, что категорически недопустимо использование дизельного топлива вместо бензина и наоборот, так как это неизбежно приведет к капитальному ремонту двигателя. Кроме того, следует проявлять еще и крайнюю осторожность с присадками, предназначенными для повышения октанового числа. Несмотря на их способность кратковременно улучшать характеристики топлива, особенно те, что содержат металлы, их побочные эффекты могут нанести двигателю значительно больший ущерб, чем та же детонация, о которой мы сегодня упоминали. Самое главное, что стоит зарубить себе на нас, так это то, что превратить бензин низкого октанового числа в высокооктановый невозможно, какие бы присадки вы туда ни добавляли. Помните об этом. Удачи!
0: За баранкой!

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный – до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: It's gonna be a band.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление – около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Неизвестно, что

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тех, кого любишь, убиваешь сам. На тех, кого ненавидишь, не хватит денег. Тем, кого любишь, не нужны слова. И уже нет мест, чтобы

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Здесь это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
3: Такое яркое.

0: пить.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.